Новый тюрень, я сазахопил новое ущевание, мы за вас приготовили. Наш понежеский актуальный магазин при микрофоне я за вас Аня Кохот-Шварцева. Витам вас учебне, ожидцем вам приязный день.

Новый тижень я захопил новое ущевание, мы за вас приготовили. Наш понежеский актуальный магазин при микрофоне я за вас Аня Кохот-Шварцева. Витам вас учебне, а жюцем вам приязный день.

0: Если не азат, то зад куду поскал.
1: О.
0: Что за нитка?
1: Мартина. Мысли на то. Кто же будет, кто зад куду?